0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют, ветер слабый. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как идет подготовка к учебному году и что создают в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сообщил о результатах отправки недобросовестных сельхозработников в армию. По его поручению, таких специалистов призвали около 500 человек. Глава государства отметил, что в вооруженных силах у них не возникло проблемы с дисциплиной. Министр обороны Виктор Хренин докладывал об отсутствии нареканий и просил разрешить поощрить некоторых из них. Часть призывников направили в мобильные группы для охраны границы. Правительство держит на контроле подготовку учреждений образования к новому учебному году. Соответствующий вопрос рассмотрели на совещании под руководством заместителя премьер-министра Натальи Питкевич. Как отмечают власти, школы, колледжи и вузы готовы к 1 сентября. В учреждениях образования завершены все ремонтные работы. Особое внимание уделено противопожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности. В торговых объектах поставлена задача сохранить разнообразие ассортимента школьной одежды и канцелярских принадлежностей.
0: К новостям в мире.
1: Италия запросит из фонда милитаризации сейф около 9 миллиардов евро. Об этом сообщают власти европейской страны. Ранее официальный Рим ожидал поступления 14 миллиардов евро. Объем средств сократили из-за необходимости больше инвестировать в здравоохранение и социальную политику на фоне кризиса, вызванного войной с Ираном. Окончательное решение по военным расходам итальянское правительство отложило до сентября. Новостям регионов. Более 90 инвестиционных проектов планируют реализовать в Минской области в этом году. Это позволит создать около 3000 новых рабочих мест. Например, в Смиловичах завершилось строительство современного фармацевтического завода. Предприятие выпускает препараты для астмы, сердца и других профилей. На площадке также расширяют лабораторию контроля качества и готовят запуск линии жидких и твердых лекарственных форм. Общий объем реализованной продукции компании уже превысил 215 миллионов рублей. И в завершение выпуска. Десятки тренировочных лагерей для человекоподобных роботов построили в Китае. Об этом сообщает журнал The Economist. В центрах люди выполняют обычные действия, а роботы повторяют их движения. Сейчас в Поднебесной работают более 50 таких центров. Государство берет на себя большую часть расходов на обучение. Всего в этом году китайские компании планируют продать около 50 тысяч человекоподобных роботов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Доброе утро, Минск! Доброе утро, Минская область! С вами Юлия Умарова.
2: И Женя Тихонов. Мы снова здесь, и мы снова вместе.
1: Слушайте,
2: ура!
1: Слушайте, да, мы с вами не всегда-то уверены, а дотянем ли мы до конца этой недели. Mm-hmm. Вот точно не проспим ли все будильники или не уйдем в себя до вечера.
2: Но нравится мне, что каждый раз мы снова здесь,
1: да?
2: И вы с нами, а значит, все идет по плану. Сегодня пятница, а это значит, что пора не избавлять обороты, а наоборот разогревать Минск и Минскую область по полной.
1: Мы зарядим вас настроением так, что вы никуда не денетесь, даже если очень захотите тишины и чая. Кстати, вот легкий факт на пятницу.
2: Ну, давай.
1: Именно в этот день наше сердце бьется чуть быстрее, потому что организм уже знает, выходные близко. А значит, сегодня мы все чуточку досчастливее.
2: Да, я думала, это тахикардия, уже хотела к врачу идти. Но, друзья, все нормально, все по плану. Ловите волну, улыбайтесь и ни о чем не переживайте. А начнем мы с самого главного. Что там за окном? Сейчас расскажем все про погоду, про погодочку мою.
0: О погоде.
2: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха утром и днем от 19 до плюс 25. В Минске также малооблачно, без осадков. Температура воздуха утром от 10 до 12, днем до плюс 22.
1: Ну, знаете, это на самом деле уже куда и не шло. Как мы и обещали, тепло возвращается в Беларусь.
2: Да.
1: А это значит, что повод для радости у нас как минимум есть. Поэтому прямо сейчас мы и поделимся планами на этот час.
2: Итак, мы считаем, что пора уходить на релакс, но согласны ли с нами звезды, узнаем под конец часа.
1: А также готовимся к малиновому движу и готовим малиновый мусс в середине часа.
2: Ой, нас ждет что-то очень вкусное.
1: Да.
2: И также в этом часе обсудим новость, от которой Канада в шоке, а географы в истерике. Трамп взял маркер и переименовал озеро. Как вам такое?
1: Ну, мы пока ничего переименовывать точно не собираемся. У нас по-прежнему улетное утро и все те же самые цифры у вас на приемнике 97 и 4 FM. Всем еще раз привет и погнали в музыкальное
2: настроение.
0: Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Итак, пятница на календаре, а значит, автоматически хочется, чтобы новости были чуть полегче, ну или чуть комичнее. И с этой задачей отлично справляется повестка Трампа. Вот, например, на кону главная новость, от которой у географов случится нервный тик.
2: Ну,
1: друзья,
2: давай.
1: Озера Онтарио больше нет.
2: Вот помянем.
1: Так. Теперь это гордо именуется Лейк Америка. Да, Дональд Трамп, вооружившись, видимо, черным маркером и картой из детского атласа, лично зачеркнул канадское название и накалякал новое.
2: Интересно, а сами канадцы-то в курсе? Во всем большое спасибо, наслаждайтесь, заявил он с видом фокусника, который только что достал кролика из шляпы, хотя на самом деле все ждали хотя бы утку.
1: Но знаете, когда я слышу такие новости, мне кажется, что мир это просто огромная песочница, а у некоторых песок явно попал в глаза, заодно еще и голову.
2: Ну, серьезно, то есть следующим шагом, наверное, будет переименование Ниагарского водопада в американский душ, а Гудзона в залив внутренней Америки. Осталось, наверное, только указ подписать, чтобы солнце вращалось вокруг Белого дома, и дело, наверное, уже в шляпе.
1: Да, я вообще делаю, что хочу, мне кажется, это статус Трампа. Но пусть он продолжает играть в географию, нам-то веселее. Главное, чтобы он до Минского моря не добрался.
2: Ну что ж, в любом случае, как бы там не переименовывал Трамп, наше настроение не переименовывается,
1: это
2: наша
1: да.
2: Волна тоже остается Минской волной, поэтому хорошего утра, дорогие друзья, и помните, что если в жизни не хватает красок, то всегда можно прийти к нам на день рождения 4 сентября.
1: Ну или, например, приготовить малиновый мусс, рецепт которого расскажем уже через несколько минут.

0: Встретились ночью и до утра.
1: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки. И

0: без возрастных ограничений.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Мам! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Бесплатное утро на МВ-радио.
1: Юль, вот так вот я пересматриваю наш рецепт и задаюсь вопросом. А с утра малина, это вообще законно? Я, если честно, только вот водичкой теплой пока балуюсь.
2: Жень, законно все, что делает тебя счастливым. Это во-первых. Тем более у нас скоро малиновый движ, о котором мы еще напомним. Надо же войти в образ, так что давай быстренько колдунем и приготовим его.
1: Ну, добро. У нас есть 300 граммов малины, 100 граммов жирных сливок, сахарная пудра и желатин. И поверьте, все гениальное просто.
2: Сначала желатин заливаем водой. Смотрим инструкцию на пакете, да, там все очень просто. Обычно это 5-10 минут, и все готово. Главное, только не заливайте кипятком, потому что в таком случае получите комки и испортите себе настроение.
1: Да уж, согласна, не надо. Дальше малину в блендер, потом через сито, чтобы косточки не хрустели на зубах, потому что мало ли после 30...
2: А я люблю попкорн.
1: Да, это замечательно, конечно, но вот лично я уже побаиваюсь, потому что мне после 30
2: дорого
1: зубки...
2: Да, малинка.
1: Такие. Не всегда знаю, что точно хрустит. В общем... На самом деле, это еще также большая возня, но ладно, протерли. Желатин распустили на слабом огне или в микроволновке и смешали с таким вот малиновым пюре.
2: И главное дальше, отдельно самые холодные сливки берем и сахарную пудру. Взбиваем это все до устойчивых пиков, не до масла, чтобы они держали форму. И аккуратно смешиваем
1: ключевое слово
2: с малиной, да, чтобы не опали ложкой, не миксером.
1: В общем, раскладываем все это по креманкам, убираем в холодильник на 2 часа, и все, можно есть. Даже вот в студию сюда принести никто не осудит.
2: А если креманок нет?
1: Ну, можно вполне себе, наверное, разлить по чашкам, потому что по факту это не принципиально. Главное, чтобы малина была.
2: Ну,
1: вот
2: ладно.
1: Ты сегодня с вопросами или с рецептом вообще?
2: Я с рецептом и с желанием все это съесть сразу, не дожидаясь 2 часов. И вообще, чтобы кто-нибудь это мне приготовил.
1: Ну, по-хорошему.
2: Это в идеале.
1: Смотри, отлично. У нас, по крайней мере, есть такие люди, которые могут это сделать. Но вот если вы будете все-таки пробовать это раньше, чем установленный срок, то все-таки будет жидковато. Поэтому терпите, потому что это все-таки десерт, а не суп. А вот на самом деле я уже не знаю, как дотерпеть до 4 числа. Уж очень сильно хочется провести наш малиновый движ.
2: Согласна. Поэтому пока подкрепляемся малиновым муссом и ожидаем 4 сентября, потому что у нас намечается, как мы и сказали, малиновый движ, куда вы все, друзья, приглашены.
1: Напоминаем, что это сцена у Дворца спорта в 18.00. Всех ждем с малиновым настроением и, конечно же, в малиновом дресс-коде.
2: Договорились, друзья. Ну а пока у нас утро пятницы, всем хорошего настроения.

0: Гороскоп на удачу.
1: Пятница, друзья, ну наконец-то мы дождались. Звезды тоже, наверное, радуются и ликуют. Так давайте же быстренько по кругу всех пустим знаком зодиака, а без воды расскажем, что нас ждет в эту пятницу. Давай.
2: Ладно, хорошо, давай. Овны, сегодня наша энергия потребует не только действия, но и осмысления. Поэтому сегодня лучший совет – это замедлиться.
1: Тельцы, день, когда вам особенно важно услышать свои истинные желания, а не голос привычки. Будьте мягче к тем, кто не разделяет ваших темпов.
2: Близнецы, следующее на очереди сегодня вас может накрыть желание разорвать контакты или вполне себе убежать от обстоятельств. Не торопитесь рубить с плеча.
1: Рубите под ноги,
2: не знаю, или из-за спины, к примеру. Хороший замах будет.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет напрямую зависеть от того, насколько вы честны с собой. Отпустите старую душевную занозу, она вам не нужна.
2: Итак, для львов предсказание следующее. Сегодня ваша главная битва – это битва с собственной гордыней. Вам захочется получить признание, но оно придет только тогда, когда вы перестанете его требовать.
1: Девы, примите тот факт, что несовершенство других – это не ваша зона ответственности.
2: Это как так вообще-то?
1: Ну, это так. Занимайтесь своей жизнью и все, девы. Не смотрите по сторонам.
2: Весы. Хороший день, чтобы провести маленькую ревизию. Найдите баланс между дать и взять в течение дня.
1: Скорпионы. Не ищите врагов вовне. Сейчас ваша борьба идет с собственными ограничивающими убеждениями.
2: Стрельцы. Сегодня старайтесь быть последовательным, даже в мелочах. Если начали дело, то доделывайте. Если пообещали, то выполняйте. Все остальное подождет.
1: Козероги, научитесь просить о помощи. Это не признак, между прочим, слабости, а признак мудрости. Хороший день, чтобы пересмотреть свои долгосрочные цели и что-то в них откорректировать.
2: Водолеи, сегодня вас ждут приключения. Даже не планируйте ничего, все само сложится. В конце концов, пятница же!
1: Ну и рыбы, день хорош для завершения старых дел, чтобы освободить место для нового. Опять же таки, пятница же, да?
2: Конечно же. Ну и мы освобождаем место для чего-то нового, для нашего следующего часа. Но сначала музыкальная пауза, и после нее мы уже вернемся в эфир и объявим, что уже 8 с чем-то.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Ой, друзья, ура! Оглянуться не успели уже. Опа-опа-опа-па! На календаре пятница. Говорят, кстати, если рассказать сон, который приснился в пятницу, то он может сбыться. Ну, рассказывай, коллега, что снил, кто приходил к тебе в сновидение.
5: Слушай, я обычно знаю свои сновидения. Лучше там бы никто из них не приходил, но я постараюсь вспомнить.
4: Ну, ты пока вспоминай и расскажи, что одно время активно сверяла сны с сонником. Так. У меня даже был справочник, и где-то есть до сих пор. Помнишь, что если приснилась лошадь, это значит, всю неделю будешь тащить на себе работу, но к финишу придешь с медалью.
5: Вроде бы мне сегодня снилось море. Только вместо меня отдыхал начальник наш.
4: Море, ну это вселенная намекает. Закрывай ноутбук, беги на волны. А вот если приснился начальник, тут два варианта, Жень. Либо ты так устал, что он даже в твои сны пролез, либо это знак, что сегодня он будет в хорошем настроении и отпустит нас пораньше.
5: Ну ладно, я вернулся. В общем, поверим
4: язык
5: в это.
4: Проглоти.
5: Нет, просто я уже на самом деле был на низком старте. Там про море надо ехать, все, ни слова больше. Ну ладно, в общем, опять же, поверим во все это и попытаемся не спугнуть хотя бы начальника. В общем, с пятницей, товарищи сновидцы, пусть ваши сны сбываются только в приятном ключе.
4: Точно, ну а мы постараемся скрасить 9-й час нашего улетного утра планами. И планы у нас грандиозные.
5: Да, потому что мы планируем разыграть билеты на настоящее событие. В улице Ежи ждет своего победителя в конце часа.
4: Ну а тем временем разберем случай из политики, когда ты не разбираешься, но все равно лезешь. В середине часа ждите подробностей.
5: И, конечно же, отметим сегодняшний день, пятница, 28 августа. Чем богат этот день? Ну, через несколько треков сами все хорошо и выясним.
4: В студии Женя Тихонов и Юлия Умарова. Мы желаем вам доброго и счастливого старта дня.

0: Ох, пятница, ну снова здравствуй.
1: Сюда,
0: как же мы тебя давно ждали, где ж ты была? Ну, раз уж ты здесь, давай добавим тебе еще пару поводов, чтобы ты стала только лучше.
1: И начнем мы сегодня с праздника двух сердец, день второй половины. Кто помнит, вчера мы отмечали день первого поцелуя, а сегодня праздник уже как результат вчерашнего. Для тех, кто не в курсе, этот праздник связан с древней легендой, будто когда-то жили круглые люди с четырьмя ногами и руками, двумя головами. Но они прогневали богов, потому что и получилось у нас два пола, которые ищут ту самую вторую половину.
0: Ну, откуда мы это знаем, спросите вы? Ну, скажем
1: Приснили.
0: Так. Если вам когда-нибудь скажут, что все мужчины думают об античном Риме, это неправда. Мы еще на Древней Греции помешаны. Но к чему это? Вам повезло несказанно, если вы нашли того самого человека, который вас прекрасно дополняет. Это скарб, которому нет никакой цены. Но на всякий случай все-таки советуем быть цельным, вне зависимости, в паре вы или нет. Любите друг друга и, главное, не забывайте любить себя.
1: Слушай, ну осталось только сказать горько. Друзья, ну действительно, если у кого нет второй половины, сегодня пятница, все благоволит тому, чтобы пойти и найти ее.
0: Да, моей жене привет.
1: Ну и моему мужу тоже. У нас еще есть и праздник ремесленников сегодня, день плотника и столяра. А в чем отличие, спросите вы? Рассказываем, плотник обрабатывает дерево, создает из него что-то, например, стул, да?
0: Да.
1: А столяр — это тот, кто может этот стул сделать качественнее, точнее, быстрее, работать уже со сложными материалами.
0: Да, потому что не только с сосной какой-нибудь работать, а, к примеру, уже замахиваться на дуб тот же самый. Угу. Вот по опыту скажу, что столярное ремесло очень сильно успокаивает, да, но древесина не для всех. Тут нужна высокая точность и ваша личная концентрация. А еще не обращать внимания на опилки, которые постоянно заползают,
1: да,
0: куда они просят.
1: Да, мои опилки.
0: Да, да, не да. Бей, но да. Вполне может стать, кстати, это увлечение вашим хобби. Угу. Уже который год хочу вернуться к древообработке, потому что это на самом деле это кладезь. То есть можно делать шкатулки, столики, кровати.
1: Красота.
0: Да, номер телефона не скажу для заказа, потому что уже больше не принимаю.
1: Но мы принимаем всех наших гостей. Спросите вы, куда? Да на наш день рождения.
0: О, да, да, да.
1: Напомним, что ждем каждого нашего слушателя на празднике 4 сентября в 18:00. Мы будем отмечать наш день рождения, и наше мероприятие носит название «Малиновый движ».
0: Пройдет все это дело у Дворца спорта, с нас концертная программа, любимые ведущие Минской волны, популярные исполнители, а также подарки. Много подарков, поэтому порадуйте и нас тоже в наш день рождения своим малиновым прикидом. Ну, а настроение мы дадим вам с лихвой.
1: Как и сейчас, друзья, включаю музыку, чтобы вы не скучали в это утро пятницы.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Разбор полетов.
1: Итак, свежие сводки на нашем новостном столе сегодня следующие. Министр финансов США Скотт Бессент, он не причастен к ООН, ни к МВФ, а главный казначей вдруг внезапно берет и решает, что он на самом деле является полевым командиром ни много ни мало.
2: А что, Жень, видимо, курс доллара теперь это секретное оружие массового поражения. Бессент на пресс-конференции заявил иранским солдатам: бросайте оружие и свергайте правительство. Коротко и ясно.
1: Хороший вопрос намечает. Мистер Бессент, а вы ничего там случайно не перепутали? Uh-huh. Вы же по факту считаете деньги, а не армиями командуете. Может, вы еще и налоги с боевиков собираете будете?
2: Ну, если уж призывать кого-то бросать оружие, может, самим начать с этого? Пример показать хотя бы. Например, свернуть свою вечную ближневосточную сагу, уйти красиво, ну или хотя бы с достоинством. Признать, что с февраля от этой операции никакого толку, одни налогоплательщики злые.
1: Да, по факту просто какое-то абсурдное заявление. Yeah. Они хотят, чтобы иранцы слушались министра финансов США. Я бы на месте солдат спросил, ну, минуточку, господин Бессент, вы нам хотя бы зарплату в баксах заплатите или так криком обойдемся?
2: Мир уже давно злится на эту американскую привычку лезть со своим уставом в чужой монастырь. Но Америка, похоже, не слышит. Высоко летает благоголовый орлан.
1: Да, итог, господин министр, следующий. Вы бы лучше отчитали, сколько денег ушло на очередную эскалацию конфликта. А призывы свергать власть оставьте тем, кто хотя бы карту Ирана в школе учил.
2: Коротко, язвительно и без кофе. Абсурд какой он есть, друзья. Никак нам от него не убежать, но пускай он останется лишь в формате кино, а не реальной политики.
1: Кстати, давайте-ка немножечко сбавим градус. Ну, с одной стороны новостной, с другой стороны игровой повысим на 100%, потому что через несколько треков мы запустим шифробот и отправим, в конце концов, вас на финал летнего пикника в улице Ежи.
2: Там уж, поверьте, все реально и даже можно будет потрогать. Трек

0: Шифробот.
1: Кстати, на следующей неделе мы будем уже не только праздновать наш день рождения. Напомним, что он состоится 4 сентября в 18:00 у Дворца спорта, но еще также и провожать самую теплую пору года – лето. Но это будет потом. А сейчас мы наслаждаемся оставшимся сезоном по полной.
2: И у нас есть возможность этим воспользоваться, потому что, друзья, финал летнего сезона пикника в улице Ежа пройдет уже на этих выходных 29 и 30 августа в Центральном ботаническом саду, объединяя фудкорт, живую музыку, кинотеатр и интерактивные зоны.
1: На мероприятии будут представлены кулинарная школа, маркет, благотворительный проект «Добрая Ежа» и развлечения для всей семьи. Поэтому зажигайте последние летние выходные вместе с ботаническим садом.
2: Но для того, чтобы забрать туда пригласительные билеты, нужно выполнить наши пункты розыгрыша,
1: да.
2: Шифробота.
1: Без этого
2: именно
1: никуда.
2: Зайти в наш Инстаграм, посмотреть последнюю сторис и угадать, что мы хотели изобразить в виде эмоджи.
1: Это на самом деле будет очень простое задание, потому что это хорошо знакомый всем фразеологизм, даже небольшую подсказку дам. Прежде чем что-то сделать, лучше несколько раз подумать.
2: А лучше посмотрите сторис и сразу все поймете.
1: Ну а мы поймем, что вы знаете, что мы имели в виду, если вы напишете нам Viber, Telegram 8029-1010-307, а также на всякий случай пишите и в Instagram, но главное с пометкой вашего номера телефона, потому что нам надо связаться с вами максимально оперативно.
2: И сделаем мы это уже совсем скоро, сразу после трех треков, которые прозвучат на МВ-радио. Но выбирать будем, напомним, мы сегодня человека под номером, давай 17-го.
1: 17-й человек сегодня окажется у нас победителем, поэтому ждем ваших ответов. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или же наш Инстаграм, потому что улица Ежи ждать не будет. And we're done.

0: Шифработ.
1: 8 часов 48 минут. Друзья, мы подводим итоги нашего шифработа, но прежде у нас есть информация такая интересная. Мы тут в кулуарах с Женей пообщались.
2: Да-да.
1: Оказывается, у нас сегодня тоже праздник. А что ты раньше не говорил? У нас два года со дня знакомства.
2: Слушай, ну на самом деле, для того, чтобы сообразить и вспомнить такие моменты с утра, это нужно немножечко разогреться. Но благо мы смогли это сделать в нашем шифработе. Тут для меня озарение. Даже вот солнце выглянуло.
1: В общем, да, у нас праздник сегодня. Друзья, у вас тоже праздник, потому что мы разыгрывали билеты на финал летнего сезона пикника в улице Ежи, который пройдет уже на этих выходных, и мы уже готовы назвать имя победителя.
2: Конечно же, готовы. Сегодня победителем оказалась Ольга, номер которой заканчивается на 10-15. Поздравляем вас!
1: Ура!
2: И вот 29-30 августа в Центральном ботаническом саду пройдет финал летнего сезона пикника в улице Ежи, который объединит фудкорт, живую музыку, кинотеатр и интерактивные зоны. На мероприятии будут представлены кулинарная школа, маркет, благотворительный проект «Добрая Ежа» и развлечения для всей семьи. Поэтому зажигайте последние выходные вместе с ботаническим садом. И да, поскольку мы не упомянули, что за фразу мы сегодня загадали, скажем.
1: Конечно, мы сейчас исправимся. У нас была фраза «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». И все с ней, ну, неудивительно, что справились на ура. Конечно же, это была знаменитая фраза, да, но Ольга держала победу, мы уже ее поздравили. Ольга, ждите сообщения от редактора. В ближайшее время с вами свяжется и расскажет, как попасть на фест.
2: Ну уж совсем ближайшее, поэтому сегодня будьте на коротком проводе. Ну а мы продолжаем с вами быть также на волне хорошего настроения, на волне 97.4 FM и говорим, что сейчас последует рекламно-музыкальная пауза, и мы поприветствуем вас уже в новом 10-м часе.
0: Музыкальная

0: на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.
5: Заходи без причин.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: Доброе рабочее. Пятница, 9 часов и 6 минут. Вы слушаете «Минскую волну». И, кстати, где-то слышала, что цветом удачи пятницы считается, Жень, розовый.
6: Внезапно.
5: Да, и до следующей пятницы можете не снимать с себя ничего розового вообще. Ходите так целую неделю, потому что мы вас ждем на дни рождения.
6: Хорошо, я тебя понял. На следующую пятницу...
5: Ты обещаешь ничего не снимать?
6: Нет,
5: себя?
6: Не обещаю.
5: Розового.
6: Ты не захочешь ничего знать. Вы, и, кстати, на следующую пятницу можете никаких планов себе не строить, потому что в 18.00 у Дворца спорта будет наш праздничный концерт. «Минской волне» 22 года. Мы сами будем на сцене. Артисты будут петь для вас. Ну и, конечно же, мы будем дарить подарки, потому что у нас нестандартный день рождения.
5: Много подарков, так что готовьте ладоши. Будет громко, душевно. У нас, кстати, малиновый дресс-код, как мы уже и сказали.
6: Как и малиновый движ.
5: Приходите и вы в этом дресс-коде, тогда точно будете в нашем тандеме.
6: Да, потому что считайте, что вы уже на сцене фактически рядом с нами. Ну, а пока, на самом деле, до день рождения еще целая неделя. Работы у нас полно. И прямо сейчас мы расскажем, что приготовили для вас в этом часе.
5: 10-й час у нас самый музыкальный, поэтому голосуем, какая песня вам нравится больше. Можете заходить в наш инстаграм, отдать голос там в пользу одной из песен. Или же дождаться конца часа и уже нативно выбрать ту самую композицию, которая вам больше всего нравится.
6: А также просим подождать несколько прекрасных треков на МВ-радио, потому что в этом часе мы разыграем чикен-сет от Амиями в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь».
5: Это «Улетное утро». Еще целый час с вами Женя Тихонов и Юлия Умарова.
6: О, да.
5: Пятница будет не только доброй, но и вкусной.
4: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вот говорят, что полюбить утро достаточно выспаться, и чтобы никто не трогал первые полчаса. Но ведь пятница, а значит, самое время готовиться к выходным, а для этого нужен правильный настрой и, конечно же, правильный инвентарь, друзья. Поэтому сегодня мы разыгрываем то, без чего хорошие, а главное, вкусные выходные просто невозможны.
2: От нашего партнера барбекю доставки Ами Вкуснятины мы предлагаем чикен-сет от Ами Ями. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами. Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: У нас здесь тоже все натурально, а главное честно, поэтому, друзья, в ближайшее время слушайте музыку на МВ-радио. В одной из них прозвучит секретная отбивка, а вы ее, главное, словите.
2: Как только слово присылайте, как услышали, нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И, конечно же, важное уточнение. Если вы окажетесь точным и самым быстрым, то есть самым первым под номером 1, в таком случае чикен-сет ваш.
1: Ну все, не это, не ворон не стреляйте.
2: Не того.
1: Да, давайте поближе к приемнику, а мы пошли выбирать победителя.

0: на Минской волне.
1: Ищите стильную одежду для себя и близких, когда вы по адресу: мужское, женское, детское, все в одном месте. Откройте для себя пространство комфорта и красоты вместе с магазином «Мир моды». Приходите. Город Минск, проспект газеты «Правда», 20.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров воды.

0: дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза?
3: А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
7: На следующую пятницу ничего не планируем.

0: Друзья, Бруно Марс поет «Отпусти, отпусти». Мы уже чувствуем, что все хотят отпуститься и впуститься в свободное плавание выходных, но пока можем предложить только подведение наших итогов в игре «Вылети, ты поймаешь».
1: Да,
0: благо,
1: легко.
0: Мы нашли победителя.
1: Именно так сегодня фраза у нас была следующего толка. На следующую пятницу ничего не планируем.
0: А все почему? А потому что нужно быть в следующую пятницу в сборе около Дворца спорта. У нас грандиозное событие. Мы отмечаем день рождения. Нам 22 года.
1: Да, великолепное будет празднество, торжество, поэтому приходите к нам. И особенно мы ждем нашего сегодняшнего победителя, Полину, номер которой заканчивается на 6214. Мы поздравляем вас и как минимум задабриваем чикен-сетом от Ами-Ями, потому что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграм. Вот настолько вкусно, что даже Юля
0: очень
1: чуть не задохнулась.
0: Очень вкусно. Я пока еще живу, как минимум полчаса буду с вами на связи, на коротком проводе. Ну а вы, друзья, тоже никуда не разбегайтесь. У нас уже совсем скоро будет удачная посадка. Будем делать выбор песни этого дня.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, давайте раскачаем утро на полную. Хотя, зачем? Может, сегодня у всех настроение
2: мы
1: повести.
2: Мы любим качели, да, и особенно эмоциональные.
1: Да, день можно сегодня провести спокойно, на нейтральном просто дорабатывать свои часы, а потом взорваться домой да расслабиться. Поэтому сегодня у нас две противоположные по настроению песни, и вайб пятницы, выбор за нами.
2: Мы поддержим любую вашу сторону, любой ваш выбор, потому что, с одной стороны, хочется уже расслабиться, сбавить обороты перед выходными, а с другой стороны, у нас тут сегодня коридор затмений заканчивается. Полнолуние, осетровая луна, друзья. Господи, возможно, кого-то качает. Меня так точно качает, так что я буду сегодня за движ. Ну а за что будете вы, узнаем совсем скоро.

0: the dog out. Иногда собак выгуливают, а иногда выпускают. И тогда начинается настоящая бодрость. Оживаете даже вы. Так что этот трек вас точно распалит. Слушаем его в полном формате или и так сойдет?
1: Ну, в принципе, и так очень хорошо звучит. Тем более ремикс годный, подобавляет драйва и так драйвовому треку. Если этот трек про вас, голосуйте за него в Viber, Telegram 8029-10-10-307 или же в нашем Инстаграме. Там удобнейший опросник.
0: Но есть еще одна песня, которая заслуживает внимания.

0: и доктор Дре, The Next Episode. Ну, вот это на самом деле выбор уже для тех, кто выбрал для себя пятницу в стиле релакса. Кто готов выйти с работы и воображать, дело сделано, а за спиной еще бух-бах, взрывы и эпик. Отличный трек для завершения этой недели.
1: Это мое из ДВГ, просто озвучил его. Друзья, если нравится песня, хотите услышать Snoop Dogg'а в полном формате, мы ждем ваши голоса. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. И все, как и всегда, нам понадобится пару минут для того, чтобы подвести итоги.

0: Удачная посадка.
1: Ах, как хочется, друзья, продлить лето еще хотя бы на чуть-чуть, вот задержаться в этом моменте. И как хорошо, что в этом нам помогает музыка.
2: Именно так, потому что сегодня она была по-настоящему летней, возможно, где-то даже чуть-чуть меланхоличной, потому что все-таки лето уходит, но в основном зажигательное, как будто лето — это больше состояние души, нежели какая-то дата в календаре.
1: Поэтому сегодня по выбору большинства наших слушателей будем слушать песню Snoop Dogg'а «Next Episode», и уже точно можно сказать, что следующий эпизод — это последняя станция лета. В понедельник оно случится, 31 августа. Будем отмечать с улетным утром с 7 до 10 утра.
2: Ну что же, мы выбрали, наконец-то, трек для этой пятницы. Но, к сожалению, в следующую пятницу это сделать не получится. Мы предлагаем вам другой выбор. Прийти к нам в 18.00 4 сентября возле дворца спорта. Мы организовываем грандиознейший праздник. Так что не пропустите и, главное, будьте в малиновом.
1: Это наш дресс-код. Да, обязательно приходите в таком тандеме с нами, чтобы наших людей было видно издалека, чтобы нас было много, и таким образом будет петься в унисон намного легче, что ли.
2: И главное, чтобы сердца двигались в малиновом движе, который будет для вас аж целых 4 часа. Вы можете себе это представить? Но вот наши 3 часа сегодня уже подошли к концу, поэтому мы с вами прощаемся, желаем отменнейших выходных, ну, конечно, тому, у кого они есть. И встретимся с вами в понедельник. Будем прощаться с этим летом на высокой ноте, на волне 97.4 FM.
1: Всем отличного дня, пятницы, выходных, друзья. Увидимся, услышимся. Всем до новых встреч.
2: Пока-пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

0: газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Дома на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио.

0: Украинская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и что украли в Австрии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Так, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государства обсудят ключевые направления сотрудничества и вопросы безопасности. Также состоится встреча с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны затронут практические вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Аграрии Беларуси намолотили 8 миллионов и 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщают в Министерстве.

0: Центра беспилотных систем для объединения военной и гражданской экспертизы. Решение принято на фоне роста числа полетов дронов над военными и критическими объектами. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. И в завершение выпуска. Колье с бриллиантами похитили из музея прикладного искусства в Вене. На украшении располагаются 673 бриллианта. Ранее оно принадлежало египетской королеве Назли Сабри. Стоимость колье превышает 4 миллиона долларов, а вес бриллиантов более 200 карат. Двое неизвестных разбили витрину и скрылись. В тот же день из музея в Испании похитили клад Вильяны. Он состоит из почти 60 предметов из золота, серебра, железа и янтаря. Полиция ведет расследование обоих преступлений.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 лет.

0: без возрастных ограничений.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наша музыка на Минской волне.
2: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодичной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой комитет могут создать в Беларуси и куда отправят робота.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства подписал соответствующий указ. Изменения разработаны для актуализации документа и приведения его в соответствии с международной практикой. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство иностранных дел. Указ вступает в силу со дня его подписания. Технический комитет по стандартизации в области конгрессной и выставочной деятельности планируют создать в Беларуси. Об этом сообщили в Государственном комитете по стандартизации. Эти стандарты помогут урегулировать правила работы и учесть интересы всех участников рынка. В России действует более 20 таких стандартов, их опыт планируют использовать. Новая нормативная база будет способствовать продвижению отечественной продукции и развитию туризма.
0: К новостям в мире.
1: Мировые цены на пшеницу достигли нового трехлетнего максимума. Об этом сообщает Bloomberg. Такая ситуация сложилась на фоне опасений эскалации конфликта на Черном море. Удары по портам и терминалам сократили поставки из региона, на который приходилось более

0: тех, кто участвовал в уборочной кампании. И в завершение выпуска. Робот Володя в сентябре отправится в высокогорную экспедицию на Эльбрус. Об этом сообщили организаторы проекта. Главная задача – проверить работу машины на высоте более 5600 метров на снегу и на льду при ветре и отрицательной температуре. Перед восхождением робот пройдет акклиматизацию, а основные испытания пройдут на высоте более 3800 метров. На вершине планируют запустить робота и снять его движение на видео, включая танец и боевые приемы. Отмечу, ранее роботы уже становились проводниками в поезде и бортпроводниками в самолете.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 53 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Ну, согласитесь, как же приятно начинать и продолжать день, если он пятница. Можно уже позволить себе расслабиться между делом, душевно пообщаться между делом и музыку любимую послушать, конечно, тоже между делом. Здесь я, Ника Романова, и уже готова объявить вам пятничный плейлист на ближайшее время. Для начала присоединимся к новой религии ритма и танцпола от Биби Рекса.

0: почему, друзья, всем нам так радостно в душе? Потому что пятница, и мы вместе проводим ее на МВ-радио.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы

0: бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: А вы знаете, друзья, что пока мы с вами спокойно спали, в Европе случился двойной удар по культурному наследию. А именно, произошли дерзкие ограбления в музеях Австрии и Испании. Сейчас будете в курсе.
0: В курсе дела.
1: Похоже, преступный мир решил устроить день открытых дверей в европейских музеях. За сутки там произошло две громкие кражи. В Вене злоумышленники разбили витрину и вынесли бриллиантовое колье, принадлежавшее одной египетской королеве. Это артефакт королевской крови, оцененный почти в 4,5 миллиона долларов. Общий вес бриллианта в нем превышает 200 карат. Практически параллельно в Испании, в провинции Аликанте, из музея исчезла коллекция из 59 предметов эпохи бронзового века, сделанных из золота, серебра и янтаря. Настоящий, понимаете ли, клад того времени. Чтобы осуществить задуманное, кстати, бандиты применили классический отвлекающий маневр. Они инсценировали взлом в спортзале, отправив полицию по ложному следу, пока сами вскрывали витрины музея. Что ж, похоже, европейские музеи стали для грабителей чем-то вроде магазина у дома. Зашел, взял, вышел. Помните, еще и года не прошло с тех пор, как Лувр ограбили. Тем временем знаменитая белорусская спортсменка, комсомолка, возможно, когда-то, возможно, была, просто красавица Арина Соболенко в Нью-Йорке вышла на корт со 127 каратами украшений. Вот так. И правильно сделала. Все свое ношу с собой, как говорится. Так сохраннее будет.
0: В курсе дела.

Почему лето длится всего 3 месяца, а не 6, ну или хотя бы 4? Вопрос, конечно, риторический, ответ на него не может дать даже наш Белгидромет. Зато может предположить, какая погода нас ожидает, например, сегодня. А сегодня прекрасно, малооблачно, без осадков, ветер восточный, юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем от плюс 19 до плюс 25. В Минске тоже малооблачно, без осадков, ветер восточный, юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем плюс 20-22, вечером плюс 14-17. Но какие еще плюсы этого дня вы нашли в своей жизни, среди своих друзей, знакомых? Сообщайте в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Совсем скоро эфирный чат, все зачитаю, всех, кого надо, обязательно поздравлю.

0: Летний прибой. Шабат Минской волны.
1: Это МВ Радио.
2: И вот что, кстати, нашим прибоем, нашей волной вынесло на берег сегодня. Кстати, день второй половинки – это повод, чтобы поздравить на всякий случай, если вы еще не придумали, чтобы такого написать к нам сообщение. А принимаются они на единый номер Viber Telegram 8029-10-10-307, на номер для СМС 9704.
0: Эфирный чат.
2: Вот что нам написал Алексей. Сегодня прекрасный день, самый любимый. В этот день я с удовольствием хожу на работу. Сижу и жду выходных под МВ-радио. Алексей, вы давайте-ка хоть для приличия там что-то поделайте на работе своей, раз уже пришли, да? А настроение ваше, вот эти позитивные, мы очень даже разделяем. Особенно вот когда тепло, солнце, как сегодня. Я считаю, идеальная пятница. И спасибо, что проводите ее вместе с нами. Так, еще есть традиционный привет от Андрея. И вот что еще Андрей пишет. Ника, поздравьте, пожалуйста, Дину и ее мужа меня, и ее мужа меня, так хорошо, с первым рабочим днем после выходных. Вот кто-то радуется пятнице, потому что, понимаете ли, собирается на выходные, ждет их нетерпением, а кто-то, как Андрей, совершенно все делает наоборот. Ну, и здорово, что все мы разные, и все-таки вместе, под одной волной. Поздравляю, ребят, с чем бы то ни было. Пятница, на всякий случай напомню, сегодня 28 августа, последняя пятница этого лета.
0: Эфирный чат.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как организуют осенние полевые работы и к чему приводит таяние ледников.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования президенту Непала в связи с многочисленными жертвами в результате паводка и оползня. Глава государства выразил соболезнования от имени белорусского народа и себя лично. Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Также он выразил надежду на обнаружение живыми всех пропавших без вести. Президент пожелал народу Непала сил в преодолении последствий стихии. Министерство сельского хозяйства приняло план проведения осенних полевых работ. Об этом рассказали в самом ведомстве. Озимыми культурами планируется засеять почти 2 миллиона гектаров. Также под зерновые отведено 1,5 миллиона гектаров, а под рапс более 450 тысяч. Аграриям предстоит внести порядка 370 тысяч тонн удобрений и провести химическую обработку посевов. Кроме того, с учетом изменения климата, сев будет происходить позже. Строгое соблюдение плана должно обеспечить подготовку полей к зиме и гарантировать будущий урожай.
0: К новостям в мире.
1: Всемирный банк исключил Зимбабве из списка стран, затронутых конфликтами. Об этом свидетельствуют последние оценки организации. Также страна больше не числится в перечне государств с нестабильной экономикой. Решение позволит привлечь иностранных инвесторов и увеличить капиталовложения. Ранее в этом году Всемирный банк отметил рост экономики Зимбабве более чем на 7%. Страна продолжает программу трансформации для достижения статуса с уровнем дохода выше среднего к 2030 году. Торжественное мероприятие по случаю 30-летия Национального собрания Беларуси прошло в Несвеже. В нем приняли участие председатель Совета Республики Наталья Качанова, глава Центрального региона Алексей Кушнаренко и парламентарии разных лет. Спикеры отметили, что работа Совета Республики всегда была связана с решением задач на местах и взаимодействием с исполнительной властью. Алексей Кушнаренко подчеркнул,

0: Сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 53 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: На тот случай, друзья, если вы вдруг захотите воспользоваться последними летними деньками, прыгнуть в тачку, съездить на природу, нужно, конечно, знать и соблюдать правила пожарной безопасности, потому что чаще всего пожары случаются по вине нас, людей, из-за брошенных спичек, окурков, из-за поджога травы. Так что традиционно каждую пятницу мы на МВ-радио проводим вместе с управлением МЧС Минской области. Ребята предоставили нам очень полезный, нужный в каждом доме противопожарный подарок. Это автономный пожарный извещатель. Ну и, конечно, снабдили нас определенными лайфхаками и тем, как нужно и как не нужно действовать, например, находясь в лесу. Жечь сухую траву и мусор нельзя, конечно же. Сюда же относится оставлять костры без присмотра, бросать непотушенные окурки и спички. Если вы вдруг увидели пожар, маленький огонь можно попробовать потушить самим, сбить пламя ветками или засыпать песком. Убедитесь обязательно, что огонь погас окончательно. Если же огонь сильный, сразу звоните 101 или 112 и уходите куда-нибудь подальше. Помните про штрафы. За поджог травы есть штраф от 10 до 30 базовых величин, за костер в запрещенном месте до 12 базовых величин, а за большой ущерб могут привлечь даже к уголовной ответственности. Так что не жгите траву, это опасно, да еще и дорого.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: без возрастных ограничений.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.
1: И вот чтобы не возникало причин, друзья, нервничать, волноваться, чтобы быть спокойными и за себя, и за свое имущество, установите обязательно дома автономный пожарный извещатель. А чтобы его получить от управления МЧС Минской области, пора, дорогие мои, включать интуицию и разбираться, что же сегодня у меня для вас будет.
0: Факт или фейк?
1: Я вам кое-что расскажу, будет определенное убеждение. Ваша задача понять, это будет правда или вымысел, соответственно, факт или фейк. От вас я жду в качестве варианта ответов на наш номер единый Viber Telegram 8029 10 10 307, или же на номер для СМС 9704. Будете сегодня 23-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от управления МЧС Минской области и установите обязательно дома пожарный извещатель. И убеждение у меня такое: основная причина лесных пожаров – это молнии. Как вы думаете, это правда или нет? Факт или фейк? 8029 10 10 307.
0: Факт

0: радио.
1: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
2: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
3: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.
0: Факт или фейк?
4: Ну и, друзья, работаем над тем, чтобы у вас тоже в доме появился новый жилец, вот такой вот уникальный и очень нужный питомец, полезный, да, который просигнализирует вовремя о задымлении, разбудит вас среди ночи, если потребуется. Ну вот в качестве будильника его не поиспользуешь, а в качестве противопожарного эффективного средства вполне. И, конечно же, я говорю об автономном пожарном извещателе от управления МЧС Минской области. Мы его вот с минуты на минуту кому-то из вас обязательно вручим. Тому, у кого все правильно и с интуицией, и с знаниями, как действовать вообще в разных ситуациях чрезвычайных, и от чего они вообще могут возникнуть. Я вам рассказывала такое убеждение, что основная причина лесных пожаров – это молнии, а ваша задача была выяснить и догадаться, это правда или ложь. И на самом деле, друзья, это, конечно же, фейк, потому что чаще всего, как ни прискорбно, виноваты именно мы сами люди. И причем именно те, кто не следует элементарным правилам пожарной безопасности, поджигают траву, где попало, оставляет в лесу стекло и непотушенные спички, окурки, и не слушает, конечно же, наш эфир по пятницам. А вы, друзья мои, слушайте, и вы большие молодцы. Вам спасибо за это не только от МВ-радио, причем, но и от управления МЧС Минской области. Но спасибо, как говорится, в карман не положишь, да, а вот пожарный извещатель запросто, особенно если держать карман пошире. Ну и забирает его от нас, от управления МЧС Минской области, сегодня 23-е по счету с правильным ответом, а это получилось у нас Мирочка, 2255, последние цифры номера. Мира, мы вас поздравляем от души, вы умничка, вы справились и оказались в нужное место в нужное время, и 23-й по счету с правильным ответом, так что вам достается пожарный автономный извещатель. Обязательно его установите, не держите его только для красоты, он должен работать

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и что обнаружили в Чехии.
0: Новости.
1: Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушения при продаже школьных товаров. Ведомство проверило около 100 торговых объектов. Основные нарушения заключаются в отсутствии ценников и просроченных товарах. Торговым объектам выданы рекомендации и предписания по устранению недочетов. Также состоялось совещание по поставкам свежих цветов. Там обсудили наличие отечественной продукции. Сейчас в Беларуси работают около 4000 цветочных точек, а за весь прошлый год было выращено 30 миллионов срезанных цветов. Единый день безопасности пройдет во всех учреждениях образования 24 сентября. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В мероприятии примут участие работники ведомства. Так запланированы тренировки по эвакуации людей при пожаре. Обучение безопасности жизнедеятельности ведется в течение всего года. В декабре пройдет акция «Безопасный Новый год» с информацией для детей.
0: Новостям в мире.
1: Еврокомиссары от стран Балтии, Польши, Финляндии призвали увеличить финансирование со стороны Евросоюза. Об этом пишут латвийские СМИ. Руководство государства аргументирует ситуацию ухудшением безопасности из-за участившихся нарушений воздушного пространства беспилотниками. Страны просят выделить 100 миллиардов евро для укрепления инфраструктуры и гражданской защиты. Однако Германия и ряд других стран требуют, напротив, сократить бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. К новостям регионов. ГАИ усиливают контроль на дорогах Минской области с сегодняшнего дня. Особое внимание инспекторы уделят водителям мототранспорта. Дополнительные наряды ДПС будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. Особое внимание будут обращать на тех, кто управляет транспортом в нетрезвом виде и без прав. Водители призывают соблюдать скорость и дистанцию. Контроль продлится до воскресенья. И в завершение выпуска. Археологи обнаружили в Чехии остатки святилища, построенного 6500 лет назад. Об этом пишет Fox Weather. Сооружение имело почти круглую форму диаметром 230 метров и было окружено рвом. Ученые считают, что его использовали для наблюдений за Солнцем и Луной, а также для ритуалов. Там также нашли черепа и рога быков и человеческие останки. Позже на этом месте хоронили людей, а в Железном веке святилище окончательно утратило свое значение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля 56 копеек белорусских.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

пока мы с вами проводим это сочное музыкальное лето в добрый путь, между делом президент США Дональд Трамп опубликовал свой рейтинг американских президентов, поместив себя, внимание, в отдельную категорию. Величайшие. Всем бы такую самооценочку, правда? Ну ничего, попробуем и над этим поработать. В этом часе будет игра из песни «Слов не выкинешь», в которой мы выясняем, насколько хорошо вы знаете тексты песен, а чаще всего очень даже хорошо и отлично, так что знайте, в каком-то роде каждый из вас величайший, по крайней мере, для меня. Главное, участвуйте и не пропустите условия. Сегодня есть возможность уйти от меня с билетами в Дукорский Майонтак.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
3: Минская волна.
0: Без возрастных ограничений. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Карпентер нам как бы намекала, что самое время налить себе чашечку пятничного экспрессо, сделать паузу в делах и громче приемники заодно, чтобы не упустить два билета в Дукорский Майонтак.
1: Дукорский Майонтак – выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, дамы и лазни.
2: А еще активный отпочинок.
1: Кони, катамараны, вяровочный парк и середнявечный тир. Подробязности на dukora.by.
3: Из песни слов выкинешь.
0: И сегодня в этой игре я предлагаю нам с вами отметить день второй половинки. По этому случаю обязательно поцелуйте своих, если уже нашли для себя подходящую пару. Ну и давайте для самых крепких и любящих половинок будем слушать красивую песню Натальи Ветлицкой «Половинки». Одно слово будет во фрагменте запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029 1010 307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 23-м по счету с правильным ответом. Заберете два билета в Дукорский Майонтак. Итак, задание.
3: Какого слова?

кстати, у нас на волне ведь тоже есть две радиополовинки, которые вместе 2 года. Это утреннее шоу Жени Тихонов и Юля Умарова. Молодые, игривые, позитивные. Несмотря на то, что встают ради вас и нас ни свет, ни заря. И спасибо вам за это большое, ребята. А благодаря вам ведь Романова и Красовская спят подольше спокойно. Ну а что? У нас вообще-то уже возраст, а они молодые. Могут пока себе такой ритм позволить и его выдержать. Ладно, вы на меня не отвлекайтесь, друзья, то я долго могу тут зубы заговаривать, да? А ваша задача прислать мне запиканное во фрагменте слово Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Важно оказаться 23-м по счету.

0: Радио.
1: Дубгорский майонтак – выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, домы и лазни.
2: А еще активный отпочинок.
1: Кони, катамараны, вяровочный парк и середнявечный тир. Подробязности на dukora.by.
0: Из песни слов выкинешь.
3: У меня тут коней и катамаранов не имеется, зато есть два билета в Дукорский майонтак для сегодняшнего победителя, друзья. Того, кто 23-м по счету ровненько пришлет правильный ответ к нам на Viber, Telegram или в качестве смс-сообщения на мое сегодняшнее задание. Слушали мы фрагмент песни Натальи Ветлицкой «Половинки», и запикано было признание. Давайте сверим результаты.
0: Правильно.

0: чудо и в свою удачу. Сегодня у нас Алекс, уж не знаю, Алексей или Александр, давайте-ка вы мне это уточните. Это нужно для того, чтобы я могла заполнить форму победителя. Ну и 6036 у вас должны быть последние цифры номера. Именно в таком случае, Алекс, мы вас наградим двумя билетами в Дукору. Поздравляем, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать их.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Реклама на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что проведут в Дзержинском районе и как продвигается изучение космоса.
0: Новости.
1: Новые нормативы по наличию отечественных товаров в торговых объектах вступают в силу с 10 сентября. Соответствующее постановление приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Документ требует, чтобы количество разновидностей товаров на полках обеспечивалось за счет продукции белорусского производства. В ведомстве пояснили, мера принята в целях национальной безопасности. Итоги применения новых правил обсудят на высоком уровне в конце года. Более 80% учителей в Беларуси – женщины. Такими данными поделился Национальный статкомитет. В отрасли заняты лишь 13% мужчин. Всего в республике работают 98 тысяч учителей. Самые распространенные предметы среди педагогов – это иностранные языки, математика и физкультура. В среднем на одного учителя приходится 11 учеников.
0: К новостям в мире.
1: Тайфун Саудель обрушился на восточное побережье Китая. Он достиг городов Тайчжоу и Вэньчжоу. Власти эвакуируют более 870 тысяч человек. Из-за стихии в регионе приостановлено движение пассажирских паромов и поездов. Непогода также затронула провинцию Фуцзянь. Там закрыли 57 паромных маршрутов. Ведется экстренное реагирование на стихийное бедствие. К новостям регионов. Мероприятие по отлову бездомных животных организуют в Дзержинском районе 1 сентября. Мероприятие проведет служба фауна города. Местным жителям необходимо принять необходимые меры по обеспечению безопасности своих домашних животных. Специалисты рекомендуют владельцам питомцев не допускать их свободного выгула в период проведения работ. И в завершение выпуска. НАСА завершает подготовку к запуску космического телескопа Нэнси Грейс Роман. Обсерватория отправится в космос на ракете Falcon Heavy и займет позицию в 1,5 миллионах километров от Земли. Телескоп может обнаружить около 100 тысяч экзопланет разными методами. В его поле зрения в 100 раз выше, чем у телескопа Хаббл. Аппарат также исследует темную материю, ускоренное расширение Вселенной, а все данные будут доступны ученым по всему миру.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 53 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое соревнование проходит в Минской области и что разработали китайские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Москве. Глава государства встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализацию совместных кооперационных проектов. Ранее на этой неделе вопросы уже рассматривались на встрече с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым. Александр Лукашенко заявил, что все ранее намеченные договоренности выполняются в полной мере. Прием заявок на пилотные проекты в сфере цифрового развития стартовал в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве связи. Участников будут набирать по новому направлению – средства бесконтактного доступа к помещениям. Белорусские IT-компании собственными разработками могут подать заявки до 26 октября. Для участия необходимо подготовить пакет документов по установленной форме. Подробную информацию можно узнать на сайте ведомства.
0: К новостям в мире.
1: Более 93 тысяч человек пострадали от оползня в Гималаях и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом заявил глава делегации Красного Креста в Непале. Жертвами наводнения стали более 500 человек. Стихия разрушила дороги, мосты и электростанции. Также пострадали 6 медицинских учреждений. Спасательные операции временно приостанавливались из-за выхода озера из берегов. Представители ООН предупреждают о риске инфекционных заболеваний. К новостям регионов. Лучшего водителя школьного автобуса Минской области выбирают сегодня в Смолевичах. За главный кубок соревнуются представители всех районов центрального региона. Конкурс состоит из двух этапов. Первый – теория по правилам дорожного движения, а второй – практическое вождение на время. Водители покажут знания регламентов перевозки детей и мастерство управления автобусом. И в завершение выпуска. Китайские ученые разработали методику подкожной имплантации мышечных клеток. Эти клетки самостоятельно формируют полноценную ткань, имитирующую эффект физических нагрузок. В экспериментах на мышах отметили увеличение мышечной массы и плотности костей. Также улучшились выносливость, функции печени и когнитивные способности. Трансплантанты могут помочь при болезни Альцгеймера и остеопорозе. Однако полная безопасность методики пока не подтверждена. Необходимы клинические испытания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 53 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о времени, о том, как быстро оно проходит, и о том, что остается, когда лето уже позади. Арсений Тарковский. Вот и лето прошло.
1: Факты.
2: Поэт написал стихотворение в 1967 году, находясь на отдыхе в курортном городе Друскininkai. Под образами уходящего лета автор подразумевает не просто смену времен года, а быстротечность человеческой жизни, молодости и времени. У этих строк удивительная кинематографическая судьба. В 1979 году оно прозвучало в фильме режиссера Андрея Тарковского «Сталкер». Там его читает герой в кадре. Таким образом, отец и сын, поэт и режиссер, пересеклись в одном произведении. Широчайшую популярность стихотворению принесла музыка композитора Владимира Матецкого на стихи автора. Она нередко звучала на эстраде, а также имела несколько бардовских версий. Сам же автор в своих воспоминаниях уточнял, что никогда не рассчитывал на столь широкую популярность этого лирического стихотворения. Смена сезонов года меняет гардероб, а вместе с ним и настроение. Мы прячем легкие летние вещи и ближе к вечеру достаем уютную теплую одежду. Увидит ли нейросеть первые признаки осенней меланхолии?

0: Лето, молодость и само время действительно уходят очень быстро. Но пока мы способны чувствовать эту светлую грусть, мы остаемся людьми. Будь то через живое слово или через трек, созданный нейросетью. Время идет, технологии переходят в цифровой формат, а настоящие смыслы остаются в аналоговом мышлении. С вами была Екатерина Гунько, и это был «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Свое родное. Как дома шоу.
1: Всем добрый вечер, друзья. Пятница на календаре, 28 августа. Финалим это лето вместе с «Минской волной». Я понимаю, что немного грустно, немного запахло осенью. Но давайте как-то в положительные нотки вернем это настроение, потому что я разыграю подарки. Напоминаю, что 4 сентября «Минская волна» будет отмечать свой день рождения. Напоминаю, 100 литров варенья малинового, самого вкусного, самого яркого, достанется, конечно же, людям, которые придут в цвете фуксия. А если вы слушаете программу «Красовская красоте», вы знаете все оттенки. И такой цвет не просто принесет вам варенье, но и поднимет настроение всем окружающим. В общем, идентифицируем себя

этими цветами. 4 сентября, запоминайте, у Дворца спорта основная площадь. Будем танцевать, будут звезды, придет сам Александр Солодуха, обещал поздравить нас. В общем, никто скучать не будет. Ну, а я анонсирую, как всегда, впереди игра-перепелка, билеты в Pixieland. Ну, а в финале часа будет МВ-ремикс от Ники Романовой. Обязательно дождитесь.

Признайтесь честно, иногда снятся сны, о которых, ну, стыдно даже рассказывать близким, потому что, ну, как такое могло причудиться? Но вот если вы купаетесь в бассейне из тысячи Пикачу, это не сон, это Пиксиленд. Развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. У меня сертификат на одного. Вы потом будете всем рассказывать, где вы побывали, что вы видели и, главное, чем занимались. И это будет не сон, а наяву все будет происходить, потому что сфотографироваться в бассейне из тысячи Пикачу, ну, это фантастика. Тем более, вот так можно закрыть летний сезон. Раз уж в обычных бассейнах не получилось покупаться вдоволь, то уж давайте в бассейн из Пикачу. Там точно не простудитесь. Ну, а я готова напомнить правила игры «Перепелка». Я включаю популярный хит, который переделала нейросеть. Сегодня это будет неизменная музыка, такая, как и в оригинальной версии, а вот слова на иностранном языке. Подсказывать не буду, вы 100% знаете этот хит. Это «Медленный танец», как называли раньше, песня-баллада, песня-медляк. В общем, вы догадаетесь. Если поймете, кто эту песню спел, естественно, в оригинальной версии, присылайте ответы в Viber Telegram по номеру 8 029 10 10 307. Побеждает 28-е сообщение с правильным ответом. Слушаем задание. Перепелка.

0: все времена хит, который не стареет и с годами становится все лучше и ярче. Жду ваши ответы 10-10-307 в Viber и Telegram.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
1: «Малиновый движ». В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Перепелка.
1: Начинаю перепелку сразу от задания нашей нейросети, которая переделала максимально популярный хит на свой манер, оставив музыку, но изменив максимально слова.
0: Перепелка.

абсолютное большинство. Я принимала все ответы. И название песни, и фамилию исполнителя. Его называли не просто Александр, а иногда писали Саша. Я тоже засчитывала, потому что, ну, он, правда, такой уже свой, родной. Кстати, этот артист неоднократно приезжал в нашу страну, давал концерты. Надеемся, еще приедет, еще будет своими хитами баловать наших слушателей, вообще жителей Беларуси. Давайте слушать оригинальную версию и уже назову победителя. Оригинал.

Песня «Как быть» прозвучала в эфире «Минской волны». Нейросеть только изменила, конечно же, текст, но уж песня звучала, ну, все равно узнаваемо для каждого. Когда, знаете, появляются мурашки на коже, ты понимаешь, что этот хит будет жить вечно. Ну, а я назову имя победительницы, девушка, которая 100% уверена, что она выиграет, потому что вот как-то почувствуется от фотографии, от аватарки, что Олеся знает, что она победительница по жизни. Последние цифры номера 1916. Олеся забирает билет в Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Pixieland, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. Ну а я оставлю вас ненадолго, музыки будет предостаточно, и сюрприз, вишенка на торте, наша Ника Романова появится буквально через несколько минут с МВ-ремиксом, под который вы точно сидеть не будете. Ну а я в начале следующего часа обязательно вернусь и расскажу, есть ли пробки в любимой столице.

0: Привет всем, для кого пятница не очередной день недели, а настоящее событие. Для кого сегодня воздух пахнет свободой, потому что это время, когда можно быть собой, без оглядки на дедлайны и чужие ожидания. Предлагаю сделать звук громче и доверить себя ритму. Впереди три ремикса, способных окончательно стереть границы между рабочим и личным. Ну что, вы со мной или нет?
1: NV Remix.
0: Диджей Смэш, Марина Кравец, ты со мной или нет?

Чем ближе к выходным, тем чаще звучит вопрос: ты со мной или нет? Важно дать правильный ответ. Конечно, с тобой, мама Мия. MV Remix. Джа Халиб, Артик Асти, мама Мия.

0: Надеюсь, вы все сейчас воскликнули: «Мамма мия, какой потрясающий пятничный вечер!» А я добавлю, если посмотреть под правильным углом, то он еще и розовый.
1: MV Remix.
0: Амирчик, «Розовый вечер».

0: Когда-то этот хит исполнял легендарный «Ласковый май», и время не стерло эту знаменитую мелодию. Она просто зазвучала по-новому, как и мы с вами по пятницам, обновленные и наполненные совершенно другой энергией. Главное, не растеряйте ее до следующей недели. Держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

МВ Радио. Минск 97.4 FM. На Минской волне 18 часов.

0: Обстановка на дорогах.
1: На Минской волне вечер продолжается, на часах 18.08, 7 баллов пробки, говорит нам сервис Яндекс. Друзья, будьте внимательны на внутренней стороне кольцевой дороги, там несколько ДТП, Курасовщина, Малиновка, в общем, от Лошицы затруднено движение. Далее я вижу ДТП в районе Шаранговича, это внешняя сторона тоже кольцевой, далее в сторону Фрунзенского района тоже имеется пробка. Небольшое затруднение еще есть на выезде со стороны проспекта Независимости. Это район Уручья. Центр города. Небольшие затруднения ко всем прилегающим улицам от проспекта Независимости и Сурганова. И улица, я вижу, Ленина, конечно же. И далее улица Красная Куйбышева. На пересечении Максима Богдановича и Янки Купалы произошло ДТП и образовался серьезный затор. Партизанский проспект. Очень-очень длинная пробка на внутренней стороне кольцевой. Выезд из города по Партизанскому проспекту тоже серьезный затор. И пересечение Ванеева и Партизанского проспекта ДТП на круговом движении. В общем, так себе ситуация. Ну а что, пятница, мы знали, мы предполагали, и не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, что вечером в пятницу будут пробки. Но надо наверняка и 100% знать о том, что я в этом часе разыграю подарок от компании «Атлантем». У меня сумка-холодильник, а это то, что необходимо каждому, особенно в сезон заготовок, в сезон, когда мы больше готовим. Ну и в целом мороженое довести из магазина домой, но это приятнее, когда оно сохранит свой внешний вид. Поэтому оставайтесь на Минской волне, у микрофона Вика Красовская. Впереди игра «Что не так у шефа?».
0: Обстановка на дорогах. МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Кому-то точно будет вкусно, потому что мои рецепты разлетаются, как горячие пирожки. Я знаю, о чем говорю. И несмотря на то, что вчера мы готовили шаурму из филе крокодила, сегодня будет более тривиальный и понятный рецепт для каждого слушателя и слушательницы. Потому что сезон тыквы уже начался. Я уже чувствую, как тыквы передают из рук в руки, как кабачки те же самые. В общем, плюс-минус они родственники. Поэтому я решила приготовить тыквенную запеканку с фаршем и сыром. Это решение и на ужин, и если пришли к вам гости, такое сытное, понятное, и, мне кажется, блюдо, которое способно приготовить, ну, любая хозяйка, даже такая, как я. Ну, а уж если вы сегодня выиграете в игре «Что не так у шефа» и догадаетесь, что лишнее я туда, ну, умудрилась добавить, то заберете сумку-холодильник от компании «Атлант М» автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссии и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Ну что же, сумка-холодильник нужна всем автомобилистам. Как я уже сказала, будем готовить запеканку тыквенную. В общем, это блюдо с богатейшей историей, давным-давно. Вообще, прообраз запеканки сладкой, давайте с сладкой начнем, началось еще с тыквенного пудинга, который сделали и вообще опубликовали в рецептах в 1675 году в кулинарной книге Ханны Вули «Спутница джентльменов». Звучит даже как-то кинематографично. Но потом, когда уже срезали с тыкву верхушку, начали заливать внутрь молоко, добавлять туда яйца, сахар, специи, запекали в печи, и тогда блюдо остывало, его резали на кусочки. По консистенции это была копия современной десертной запеканки. В общем, можете и так поэкспериментировать, если у вас есть печь. Ну, а в духовке современному человеку надо готовить, конечно же, запеканку. Понятную, вкусную, ароматную. Ту, которую мы сегодня и сделаем. Напоминаю правила. Я читаю ингредиенты, добавляю что-то лишнее. Ваша задача, ну, понять, что там я не то добавила. 8-0-29-10-10-307. Побеждает 28-е сообщение с правильным ответом и забирает сумку-холодильник. Вроде как все просто. Удача должна оказаться просто на вашей стороне.
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления сытной тыквенной запеканки с фаршем и сыром нам понадобится тыква, мясной фарш, это может быть курица, индейка или свинина или говядина, твердый сыр, лимон, репчатый лук, чеснок, яйца, сметана или сливки, растительное масло, соль, черный перец, сушеные травы. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: А еще и эстетично, потому что мы сегодня готовили вместе с вами сытную тыквенную запеканку. Это блюдо можно запросто повторить у себя на кухне, тем более впереди выходные, приобщить детей. Каждый чем-то будет занят, да еще и вкусный ужин гарантирован. А я напомню, что происходило в эфире «Минской волны» буквально несколько минут назад. Я прочитала оригинальный рецепт этого блюда, добавила что-то лишнее, а ваша задача была догадаться, что не входит в состав классической тыквы. Точнее, запеканки из тыквы, и прислать ответы в Вайбер и Телеграм, да еще оказаться 28-м правильным по счету. Потому что на кону сегодня был роскошный подарок от компании «Атлант-М» автомобилей с пробегом, сумка-холодильник. Я считаю, она нужна каждому автомобилисту, особенно когда жаркое лето, когда хочется довести охлажденный продукт, то же самое, ну, не знаю, мороженое или, ну, может быть, сыр, то, что должно всегда быть таким охлажденным, или довести что-то на пляж, когда компания отдыхает, а вам нужен лимонад, чтобы был не горячим. В общем, сумка-холодильник надо каждому, но достанется она одному единственному победителю. Напомню, как звучал рецепт. Конечно, для классического состава нам нужна и тыква, и мясной фарш абсолютно любой, и твердый сыр, и лук, и чеснок, и яйца, и сметана, или сливки, и растительное масло, и даже соль, перец, сушеные травы. А вот лимон, который я благополучно добавила, не входит в состав этого рецепта. Победительница найдена. Зовут ее Юлия. Последние цифры номера 67-19. Юлия забирает сумку-холодильник. Наслаждайтесь, как говорится, и вспоминайте этот счастливый момент. А я напоминаю, что компания «Атлант-М» автомобили с пробегом – это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Еще раз я вас поздравляю, напоминаю, что игра «Что-нибудь так у шефа» по будням, вечерам. Обязательно слушайте, выигрывайте и забирайте свои честно заработанные подарки. Ну а я совсем скоро вернусь в эфир и расскажу, чем отличились российские гимнастки и как они стали популярными в социальных сетях.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: И теперь из радиоэфира мы передвигаемся в социальные сети, потому что там бушует настоящая какая-то волна и поддержки, я бы сказала, и возгласов о том, что российские гимнастки лучшие в мире. Под таким названием, в общем, звучит каждый комментарий. Потому что соцсети взорвались возмущением из-за очередной политической провокации на чемпионате Европы. Скандал разгорается вокруг итогов европейского первенства по спортивной гимнастике. Организаторы турнира вновь попытались лишить российских спортсменов национальной идентичности, переименовав сборную России в текстовых таблицах в безликую «Мировую гимнастику 2». Однако эта попытка стереть Россию со спортивной карты мира обернулась полным провалом. В соцсетях устроили мощнейший флешмоб в поддержку атлетов. Комментарии под официальными публикациями организаторов буквально утонули в российских триколорах. Болельщики со всего мира открыто высмеивают нелепые ограничения и восхищаются мастерством девчонок. У так называемой «Мировой гимнастики 2» вообще нет конкурентов. Хватит смешивать политику и спорт. Верните России ее законный флаг. Этот комментарий стал самым популярным и залайканным. Весь мир понимает, как бы чиновники не закрашивали флаги в протоколах, российские гимнастки остаются главными звездами планеты. И их грандиозные победы принадлежат только России. Я признаюсь честно, мне тоже очень нравится смотреть, что они делают, какой это труд и какой талант нужно иметь, чтобы так выступать в разных ситуациях, что бы ни происходило. Поэтому, девчонки, молодцы, мы вас тоже поддерживаем, ставим огромный жирный лайк. Ну и продолжаем слушать «Минскую волну». Впереди море классной музыки. Будем обсуждать в батле мнений очень актуальную новость. Работаете ли вы в отпуске или все-таки убираете подальше телефон и выключаете все рабочие чаты? Проголосуйте обязательно, мне интересно. Обсудим уже в начале следующего часа эту, ну, так скажем, злободневную тему дня.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, отдохнули или нет? Главный вопрос этого вечера, потому что я готова поднять эту тему и не буду, знаете, откладывать это как-то в долгий ящик, потому что новость меня немного шокировала, удивила. Я подумала, что я одна такая. Оказывается, нас целых 43%. Да-да, 43% белорусов продолжают решать рабочие задачи даже во время отпуска. Я бы хотела еще добавить, даже во время вечера или другого времени суток. Результаты последнего исследования об уходе в отпуск и возвращении в рабочий режим показали, что только половина работников, это 56%, возвращаются из отпуска отдохнувшими. А что еще выяснили исследования? Рассказываю. Несмотря на то, что отпуск предполагает отдых от рабочих задач, 43% отметили, что им приходилось решать их во время, ну, не знаю, когда на пляже лежали. Главной причиной считается специфика сферы деятельности. Возможно. После отпуска вернуться к рабочим обязанностям сложно для 48 респондентов. Мне кажется, их больше. Просто кто-то не договорил. Среди топ трех причин сложного возвращения чаще всего называют необходимость снова рано просыпаться, сложность в оперативном подключении к срочным задачам и большом количестве накопившейся рутины. Только 52% отметили, что

0: Сообщение 8029-10-10-307. Не забывайте проголосовать в нашем инстаграм-аккаунте. Чуть позже вернусь, расскажу, что по этому поводу думают психологи.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Свое родное. Как дома шоу.
1: Работаете ли вы в отпуске? Этот вопрос нашего вечера, который заставил многих написать сообщение. И оказывается, что 43% белорусов продолжают решать рабочие задачи даже во время того, как вы лежите на пляже, приходит сообщение, вы отвечаете, не можете как-то выключить свое настроение рабочее даже во время полного релакса и проведения времени с семьей. А это очень плохо может сказаться на вашей психике. Рассказываю. Например, аргументы вот такие есть у экспертов, такие как нарушение границ. Вот если вы если есть отсутствие четкого разделения между трудом и отдыхом, тогда ваш мозг лишается возможности полностью перезагрузиться. То есть он постоянно находится в режиме решения каких-то задач. Неважно, у вас просто меняется картинка. Либо вы в офисе, либо вы находитесь на пляже. Но внутри вашего телефона и переписок все так же кипит работа. Из-за этого вы получаете хронический стресс, потому что постоянный контроль рабочей почты держит кортизол на высоком уровне, что ведет к профессиональному выгоранию, поэтому необходимо выключаться. Я бы даже, наверное, советовала, не знаю, можно так или нельзя, когда ты идешь в отпуск, выходить из всех рабочих чатов, а потом возвращаться и включаться в них. Но если уж что-то случилось, тебе, наверное, позвонят, ну или как-то найдут, если без тебя вообще никакой вопрос не решится. Надо попробовать. Еще у таких людей есть иллюзия незаменимости. Попытки решать задачи в отпуске часто вызваны тревожностью и гиперконтролем, а не реальной производственной необходимостью. Но это про то, решится вопрос без тебя или с тобой. Ну, как-то вот важность, наверное, человека на предприятии. Еще есть такая проблема, как синдром отложенной жизни. Постоянная работа в личное время формирует привычку откладывать настоящую жизнь и качественный отдых на неопределенное потом. Ну вот потом я отдохну, потом я, не знаю, свяжу свой любимый свитер, о котором мечтала много лет, или потом я съезжу на море, или потом я встречусь с подружками, и потом никогда не произойдет. Ну и, конечно, снижается фокус. Без полноценной смены деятельности падает продуктивность, ухудшается память и способность принимать креативные решения после отпуска. Да-да, это особенно касается творческих людей, потому что мы в постоянном потоке так или иначе находимся, и когда есть хоть малейшая возможность отключить свой мозг и не находиться в режиме сейчас какую-то идею родить или что-то придумать, поверьте, это положительно будет влиять на последующие решения и действия после отпуска. Поэтому, когда ты отдыхаешь, нужно только отдыхать и ни о чем не думать, не решать никакие задачи, и от этого, поверьте, станет только лучше. И вам, и вашей семье, и впоследствии вашим коллегам. Ну, а как вы проводите отпуск в чатах или рабочих, или все-таки выключаетесь, я чуть позже прочитаю, будет очень интересно. Напоминаю, номер 8029 1010 307.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
2: «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
3: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
4: «Минская волна». Без возрастных ограничений.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Свое родное, как дома шоу.
1: Ну что, отпуск закончился, а вы не отдохнули. Причина ясна. Вы, скорее всего, решали вопросы, не выходили из рабочих чатов и получите, распишитесь. Оказывается, 43% белорусов продолжают решать рабочие задачи даже во время отпуска. От этого грустно. Но я думаю, что это проблема не только у нас, в целом во всем мире из-за того, что телефон постоянно под рукой. Если его нет рядом, мы тревожимся, и все, что происходит в рабочих чатах, всегда нас касается, так или иначе. Но уж если вы руководитель отдела, написал нам, кстати, Олег, он сказал, что если я выключу телефон на 2 недели, по возвращении меня встретит выжженная земля. Мне проще тратить 15 минут в день на почту, чем потом разгребать завалы. Олег, хорошо, если вы такой продуктивный, если у вас ровно 15 минут хватает на то, чтобы решить какие-то вопросы. Но мне почему-то кажется, что в жизни вообще не так происходит. Мария написала: работаю на фрилансе, мой отпуск — это просто смена локации с ноутбуком у бассейна. Зато я не теряю клиентов и доход. Ну, Мария, ну, вы какая-то гиперпродуктивная, отдыхать все же нужно. Павел написал: мне так спокойнее. Если я не проверяю чаты, то буду весь день накручивать себя, что там происходит. Пара звонков, и я гуляю со спокойной душой. Мне кажется, кто-то немного обманывает, потому что вот и Павел, и Олег, что 15 минут, пара звонков. Это оказывается потом полдня. Но вот есть сообщение против работы в отпуске. Раньше везла с собой ноутбук, а потом поняла, что привожу из отпуска не только дергающийся глаз. Теперь перед вылетом перед вылетом удаляю рабочие мессенджеры с телефона. Незаменимых людей нет. Елена, вы вообще бесстрашная, Елена. Потому что, ну, во-первых, ноутбук не берете с собой в отпуск, да еще из чатов уходите, увольняетесь на 2 недели. Но вы сильная женщина. Дима написал: мой идеальный план – передать дела коллеге, поставить автоответчик на почту и уйти в глухую тайгу, где вообще не ловит связь. Только так можно выжить. Дмитрий, вы молодец, вы честно ответили. Светлана написала: муж в прошлом году весь отпуск провел на созвонах. В итоге мы толком не пообщались, а он приехал уставшим. В этот раз поставила ультиматум: или я, или работа. Светлана, какая вы вообще-то, лайк вам ставлю, потому что, ну, женщины, мы же тоже меняем настроение каждый раз. Он скажет: а кто кормить семью будет и так далее. Поэтому, друзья, надо договариваться не только со своей семьей, но и со своей работой, со своими коллегами. Если вы уж в отпуске, то не надо, и это касается людей, которые на работе, пишут человеку, который в отпуске: ребят, ну вы серьезно, пусть он отдохнет и от вас, и от вашей работы, и потом уже перезаряженным вернется на работу, чтобы генерировать какие-то креативные идеи, чтобы работа шла во благо и не было того самого знаменитого выгорания, которым страдает тоже большое количество людей. В общем, отдыхайте себе на здоровье, ну а я через несколько минут вернусь и расскажу, какая погода будет в нашей стране уже завтра.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. Как дома шоу на 97.4 FM. О погоде.
1: Информация Белгидромета. Завтра, 29 августа, на территории нашей страны синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью 5-12, по западу до 16, максимально днем от 20, по северо-западу до плюс 28, по юго-востоку страны. В любимой столице ночью воздух прогреется от 10 до 12, ветер юго-восточный, а вот днем 22-24 градуса тепла, без существенных осадков. Буквально последние выходные лета остались, поэтому проведите их с удовольствием и слушайте радиостанцию «Минская волна». Ну а я обязательно вернусь в эфир в понедельник в 17.00, как дома шоу. Всем пока-пока!

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 24. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 24. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 24. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 24. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.